Всекидит се бара, вичкаш, пуни в стушеш. Чиха вода, всекирве, чиха вода, ве. Всекидит се бара, вичкаш, пуни в стушеш. СК2